0: Вероятность возникновения геомагнитных возмущений в четверг астрономы оценили в 40%, а возможность возникновения магнитных бурь в 30 с небольшим процентов. Студентов всех российских вузов ждут изменения. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал, что к обязательным для изучения всеми студентами предметам добавят русский язык. Его будут преподавать во всех вузах, независимо от формы и уровня обучения, а также как историю, основы российской государственности и философию. Также ведомство увеличит количество бюджетных мест в вузах в новом учебном году. Традиционно больше всего их придется на инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности. Транспорт. На Петербургском международном экономическом форуме прошла премьера обновленного флагманского седана «Аурус Сенат». Автомобиль получил новую решетку радиатора, фары, бамперы, задние фонари и внутрисалонные изменения. У длинной версии модели «Сенат» теперь нет промежуточной вставки между дверей, вместо нее удлиненные двери и дополнительное окошко. Стоимость такой версии начинается от 117 миллионов рублей, передает агентство РБК.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия намерена сделать Латинскую Америку полностью безвизовой для своих граждан. Такое сообщение Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России прозвучало на Петербургском экономическом форуме. По данным ведомства, сейчас без виз граждане России не могут посетить только 6 из 33 государств Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.
0: Россия.
1: Правительство упростило уничтожение просроченных продуктов. Согласно новому постановлению, изъятые из продажи товары с истекшим сроком годности или с явными нарушениями качества, магазины и торговые сети смогут утилизировать без проведения дорогостоящих экспертиз. Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые торгуют или перевозят продукты питания. Нововведение не распространится на некачественное зерно, для него действуют отдельные правила, уточнила «Парламентская газета». На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние полтора месяца. Предыдущие взрывы такого высшего уровня X фиксировали 24 апреля. При этом ученые лаборатории «Солнечная астрономия» Академии наук отметили, что объективные средства контроля выбросы плазмы пока не подтверждают, поэтому магнитосфера Земли в целом остается спокойной. Вероятность возникновения геомагнитных возмущений в четверг астрономы оценили в 40%, а возможность возникновения магнитных бурь в 30 с небольшим процентов. Студентов всех российских вузов ждут изменения. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал, что к обязательным для изучения всеми студентами предметам добавят русский язык. Его будут преподавать во всех вузах, независимо от формы и уровня обучения, так же, как историю, основы российской государственности и философию. Также ведомство увеличит количество бюджетных мест в вузах в новом учебном году. Традиционно больше всего их придется на инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности.
0: Транспорт.
1: На Петербургском международном экономическом форуме прошла премьера обновленного флагманского седана «Аурус Сенат». Автомобиль получил новую решетку радиатора, фары, бамперы, задние фонари и внутрисалонные изменения. У длинной версии модели «Сенат» теперь нет промежуточной вставки между дверей, вместо нее удлиненные двери и дополнительное окошко. Стоимость такой версии начинается от 117 миллионов рублей, передает агентство РБК.

Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

до правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство продлило эксперимент по апробации правил въезда в Россию. Он должен был завершиться 30 июня, но теперь будет действовать еще полтора года, до начала 2028. В рамках этого эксперимента, напомню, на основных пограничных переходах, включая московские аэропорты, у иностранных граждан собирают биометрические данные. Также Кабинет министров вдвое увеличил срок, в течение которого в России могут находиться дальнобойщики из Грузии и стран СНГ.
0: Россия.
1: Совет Федерации одобрил усиление ответственности для релокантов. С 1 сентября суды смогут арестовывать имущество людей, совершивших одно или несколько правонарушений определенного типа и находящихся за пределами России. Речь идет о дискредитации армии, призывах к нарушению территориальной целостности страны и так далее. Второй одобренный сенаторами законопроект разрешает Центробанку, Сбербанку и спецсвязи самостоятельно сбивать и глушить беспилотники. Расширился список продукции из Армении, запрещенной к ввозу в Россию. С 3 июня под ограничение Россельхознадзора попали семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Ранее введены были запреты на томаты, огурцы, перец, зелень, клубнику, а также вишню, абрикосы, персики и виноград из Армении. Причиной для введения таких мер ведомство назвало случаи нарушения фитосанитарных норм. Также со 2 июня в России приостановлена ветеринарная

0: повторная сертификация живой рыбы и рыбной продукции из Армении. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинским беспилотником пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. Рейс Москва-Симферополь был атакован с воздуха в городе Енакиево. 8 человек погибли, еще 11 пострадали. Обломки дрона также повредили соседние дома и здания магазина, сообщил глава региона Денис Пушилин. На месте трагедии работают следователи. Рядом жители Енакиева организовали стихийный мемориал. Для помощи пострадавшим и их родственникам открыта круглосуточная горячая линия. Транспорт. Российские железные дороги показали, какими могут быть поезда в будущем. Интерактивное купе с цифровыми окнами и сенсорными панелями, представленное в Петербурге, позволяет посетителям не только посмотреть на эволюцию вагонов, но и проголосовать за один из 4 вариантов дизайна нового спального места. Победивший интерьер, как сообщается, ляжет в основу вагонов габарита Т, более просторных и комфортных.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Студентов всех российских вузов ждут изменения. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал, что к обязательным для изучения всеми студентами предметам добавят русский язык. Его будут преподавать во всех вузах, независимо от формы и уровня обучения, так же, как историю, основы российской государственности и философию.
0: Россия.
1: Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом в ходе проведения Петербургского экономического форума рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. По его словам, сроки проведения конкурса уточняются, однако Россия примет в нем участие. Напомню, первое возрожденное «Интервидение» прошло в столичном регионе 20 сентября прошлого года. Дорожное радио стало официальной радиостанцией конкурса. Россию тогда представлял певец-шаман. Он попросил жюри не оценивать его выступление по законам гостеприимства. Победителем «Интервидения» стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Россия намерена сделать Латинскую Америку полностью безвизовой для своих граждан. Такое сообщение Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России прозвучало на Петербургском экономическом форуме. По данным ведомства, сейчас без виз граждане России не могут посетить только 6 из 33 государств Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. В российском МИДе отметили, что не гонятся за цифрами, однако конечная цель – сделать Латинскую Америку полностью безвизовой. Российские путешественники все чаще отказываются от самых дешевых авиабилетов в поиске. Как показало исследование сервиса «Купи билет», 69% покупателей выбирают не минимальную цену, а более комфортные условия перелета. Для каждого четвертого пассажира ключевым фактором при выборе билета становится включенный багаж, еще 12% готовы оплатить его отдельно. Особенно востребована опция на международных перелетах. В среднем, по данным сервиса, пассажиры готовы доплатить за билет от 1 до 3 тысяч рублей.
0: Транспорт.
1: Возрожденная «Волга» представила в Петербурге свой флагманский кроссовер К50. Этот автомобиль с полным приводом планируют оснащать мотором в 238 лошадиных сил. Собирать «Волгу» К50 будут в Нижнем Новгороде на бывшем заводе Volkswagen. Как отмечает агентство РБК, внешняя новинка напоминает китайский «Джили Манджаро».
0: Новости на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то, что очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Студентов всех российских вузов ждут изменения. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал, что к обязательным для изучения всеми студентами предметам добавят русский язык. Его будут преподавать во всех вузах, независимо от формы и уровня обучения, так же, как историю, основы российской государственности и философию.
0: Россия.
1: Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом в ходе проведения Петербургского экономического форума рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. По его словам, сроки проведения конкурса уточняются, однако Россия примет в нем участие. Напомню, первое возрожденное «Интервидение» прошло в столичном регионе 20 сентября прошлого года. Дорожное радио стало официальной радиостанцией конкурса. Россию тогда представлял певец-шаман. Он попросил жюри не оценивать его выступление по законам гостеприимства. Победителем «Интервидения» стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Россия намерена сделать Латинскую Америку полностью безвизовой для своих граждан. Такое сообщение Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России прозвучало на Петербургском экономическом форуме. По данным ведомства, сейчас без виз граждане России не могут посетить только 6 из 33 государств Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. В российском МИДе отметили, что не гонятся за цифрами, однако конечная цель – сделать Латинскую Америку полностью безвизовой. Российские путешественники все чаще отказываются от самых дешевых авиабилетов в поиске. Как показало исследование сервиса «Купи билет», 69% покупателей выбирают не минимальную цену, а более комфортные условия перелета. Для каждого четвертого пассажира ключевым фактором при выборе билета становится включенный багаж, еще 12% готовы оплатить его отдельно. Особенно востребована опция на международных перелетах. В среднем, по данным сервиса, пассажиры готовы доплатить за билет от 1 до 3 тысяч рублей.
0: Транспорт.
1: Возрожденная «Волга» представила в Петербурге свой флагманский кроссовер К50. Этот автомобиль с полным приводом планируют оснащать мотором в 238 лошадиных сил. Собирать «Волгу» К50 будут в Нижнем Новгороде на бывшем заводе Volkswagen. Как отмечает агентство РБК, внешняя новинка напоминает китайский «Джили Манджаро».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России проводится ЕГЭ по русскому языку. Это самое.

0: самый массовый экзамен. На его сдачу в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. ЕГЭ по-русскому является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании.
1: Мир.
0: Британия, Франция и Германия совместно с Украиной пытаются организовать мирные переговоры с Россией. При этом окончательное решение по переговорам будет принимать Киев. Это утверждает Bloomberg. Ранее, в начале мая, о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным заявлял председатель Евросовета Антонио Кошта. Ливан и Израиль договорились о реализации режима прекращения огня. Представители названных стран провели переговоры 2-3 июня в Вашингтоне. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном пресс-службой Госдепартамента США. Договоренности обусловлены полным прекращением огня со стороны шиитского движения «Хезболла». Началось выполнение авиарейсов между Минеральными водами и Сухумом. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сухума. Первый рейс по новому направлению состоялся 3 июня. Перелеты будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам. Также регулярные авиарейсы в Сухум сейчас выполняются из Москвы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска и Уфы.
1: Транспорт.
0: В России выросло число аварий с участием мотоциклистов. По итогам минувшего года отмечен значительный рост этой статистики. Такое происходит уже 3-й год подряд. Об этом говорится в свежем отчете научного центра безопасности дорожного движения, с которым ознакомилось издание «Известия». На 8-9% выросло количество ДТП, число погибших и раненых. Самое распространенное нарушение – превышение скорости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня в России проводится ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен. На его сдачу в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. ЕГЭ по русскому является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании.
0: Мир.
1: Британия, Франция и Германия совместно с Украиной пытаются организовать мирные переговоры с Россией. При этом окончательное решение по переговорам будет принимать Киев. Это утверждает Bloomberg. Ранее, в начале мая, о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным заявлял председатель Евросовета Антониу Кошта. Ливан и Израиль договорились о реализации режима прекращения огня. Представители названных стран провели переговоры 2-3 июня в Вашингтоне. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном пресс-службой Госдепартамента США. Договоренности обусловлены полным прекращением огня со стороны шиитского движения «Хезболла». Началось выполнение авиарейсов между Минеральными водами и Сухумом. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сухума. Первый рейс по новому направлению состоялся 3 июня. Перелеты будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам. Также регулярные авиарейсы в Сухум сейчас выполняются из Москвы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска и Уфы.
0: Транспорт.
1: В России выросло число аварий с участием мотоциклистов. По итогам минувшего года отмечен значительный рост этой статистики. Такое происходит уже 3-й год подряд. Об этом говорится в свежем отчете научного центра безопасности дорожного движения, с которым ознакомилось издание «Известия». На 8-9% выросло количество ДТП, число погибших и раненых. Самое распространенное нарушение – превышение скорости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала. С

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик.

0: на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Европе все больше говорят о переговорах с Россией. Как утверждает Рейтер, перспективы для возобновления переговоров по украинскому конфликту видят в правительстве Германии. Пока не ясно, кто именно возглавит переговорный процесс от Европы. Агентство полагает, что важную роль в этом отношении продолжит играть тройка из Британии, Германии и Франции.
2: Мир.
1: Литва обсуждает возможность размещения на территории страны американского ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, приводя заявление литовского министра обороны Робертаса Каунаса. Министр отметил, что сейчас не может сообщить никаких подробностей, поскольку они засекречены.
2: Россия.
1: Участникам Петербургского экономического форума показали новый российский региональный самолет Ил-114-300. Воздушное судно накануне прилетело из Москвы в Петербург и находится в аэропорту Пулково. В этом году будет произведено 3 таких лайнера. Их передадут во 2-й Архангельский авиаотряд в конце этого – начале следующего года. Кроме того, обсуждаются следующие контракты, в том числе в рамках экономического форума. Сейчас в лидеры по числу предложений от работодателей входят вакансии для менеджеров по продажам, продавцов, консультантов и кассиров, разнорабочих, курьеров и водителей-экспедиторов. Такие данные на начало лета приводит сервис HeadHunter. Больше всего вакансий, свыше 43 200, работодатели разместили для менеджеров по продажам и работе с клиентами.
2: Транспорт.
1: В России в мае зарегистрированы новые машины. Как сообщили в «Автостате», всего в конце весны на рынок вышли 4 новые легковые модели и один автобус. Это электрокар «Кама Атом», кроссовер Т4L отечественного бренда «Теннет», китайский гибридный кроссовер премиум-класса «Зикар 8X» и корейский хэтчбэк «Киа К4», а также модель китайского автобуса «Хайгер» на 35 пассажиров. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две крылья.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 618 41.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Европе все больше говорят о переговорах с Россией. Как утверждает Рейтер, перспективы для возобновления переговоров по украинскому конфликту видят в правительстве Германии. Пока не ясно, кто именно возглавит переговорный процесс от Европы. Агентство полагает, что важную роль в этом отношении продолжит играть тройка из Британии, Германии и Франции.
2: Мир.
1: Литва обсуждает возможности размещения на территории страны американского ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, приводя заявление литовского министра обороны Робертаса Каунаса. Министр отметил, что сейчас не может сообщить никаких подробностей, поскольку они засекречены.
2: Россия.
1: Участникам Петербургского экономического форума показали новый российский региональный самолет Ил-114-300. Воздушное судно накануне прилетело из Москвы в Петербург и находится в аэропорту Пулково. В этом году будет произведено 3 таких лайнера. Их передадут во 2-й Архангельский авиаотряд в конце этого – начале следующего года. Кроме того, обсуждаются следующие контракты, в том числе в рамках экономического форума. Сейчас в лидеры по числу предложений от работодателей входят вакансии для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов и кассиров, разнорабочих, курьеров и водителей-экспедиторов. Такие данные на начало лета приводит сервис HeadHunter. Больше всего вакансий, свыше 43 200, работодатели разместили для менеджеров по продажам и работе с клиентами.
2: Транспорт.
1: В России в мае зарегистрированы новые машины. Как сообщили в «Автостате», всего в конце весны на рынок вышли 4 новые легковые модели и один автобус. Это электрокар «Кама Атом», кроссовер Т4L отечественного бренда «Теннет», китайский гибридный кроссовер премиум-класса «Зикар 8X» и корейский хэтчбэк «Киа К4», а также модель китайского автобуса «Хайгер» на 35 пассажиров. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Скидка «Мания» — «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров — больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
14: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.
2: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
0: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России проводится ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен. На его сдачу в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. ЕГЭ по русскому является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании.
2: Мир.
1: Британия, Франция и Германия совместно с Украиной пытаются организовать мирные переговоры с Россией. При этом окончательное решение по переговорам будет принимать Киев. Это утверждает Bloomberg. Ранее, в начале мая, о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным заявлял председатель Евросовета Антонио Кошта. Ливан и Израиль договорились о реализации режима прекращения огня. Представители названных стран провели переговоры 2-3 июня в Вашингтоне. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном пресс-службой Госдепартамента США. Договоренности обусловлены полным прекращением огня со стороны шиитского движения «Хезболла». Началось выполнение авиарейсов между Минеральными водами и Сухумом. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сухума. Первый рейс по новому направлению состоялся 3 июня. Перелеты будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам. Также регулярные авиарейсы в Сухум сейчас выполняются из Москвы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска и Уфы.
2: Транспорт.
1: В России выросло число аварий с участием мотоциклистов. По итогам минувшего года отмечен значительный рост этой статистики. Такое происходит уже 3-й год подряд. Об этом говорится в свежем отчете научного центра безопасности дорожного движения, с которым ознакомилось издание «Известия». На 8-9% выросло количество ДТП, число погибших и раненых. Самое распространенное нарушение – превышение скорости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России проводится ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен. На его сдачу в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. ЕГЭ по русскому является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании.
2: Мир.
1: Британия, Франция и Германия совместно с Украиной пытаются организовать мирные переговоры с Россией. При этом окончательное решение по переговорам будет принимать Киев. Это утверждает Bloomberg. Ранее, в начале мая, о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным заявлял председатель Евросовета Антонио Кошта. Ливан и Израиль договорились о реализации режима прекращения огня. Представители названных стран провели переговоры 2-3 июня в Вашингтоне. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном пресс-службой Госдепартамента США. Договоренности обусловлены полным прекращением огня со стороны шиитского движения «Хезболла». Началось выполнение авиарейсов между Минеральными водами и Сухумом. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сухума. Первый рейс по новому направлению состоялся 3 июня. Перелеты будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам. Также регулярные авиарейсы в Сухум сейчас выполняются из Москвы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска и Уфы.
2: Транспорт.
1: В России выросло число аварий с участием мотоциклистов. По итогам минувшего года отмечен значительный рост этой статистики. Такое происходит уже 3-й год подряд. Об этом говорится в свежем отчете научного центра безопасности дорожного движения, с которым ознакомилось издание «Известия». На 8-9% выросло количество ДТП, число погибших и раненых. Самые распространенные

0: усложненное нарушение превышения скорости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Да все безнормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрип? Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Европе все больше говорят о переговорах с Россией. Как утверждает Рейтер, перспективы для возобновления переговоров по украинскому конфликту видят в правительстве Германии. Пока не ясно, кто именно возглавит переговорный процесс от Европы. Агентство полагает, что важную роль в этом отношении продолжит играть тройка из Британии, Германии и Франции.
2: Мир.
1: Литва обсуждает возможности размещения на территории страны американского ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, приводя заявление литовского министра обороны Робертаса Каунаса. Министр отметил, что сейчас не может сообщить никаких подробностей, поскольку они засекречены.
2: Россия.
1: Участникам Петербургского экономического форума показали новый российский региональный самолет Ил-114-300. Воздушное судно накануне прилетело из Москвы в Петербург и находится в аэропорту Пулково. В этом году будет произведено 3 таких лайнера. Их передадут во 2-й Архангельский авиаотряд в конце этого – начале следующего года. Кроме того, обсуждаются следующие контракты, в том числе в рамках экономического форума. Сейчас в лидеры по числу предложений от работодателей входят вакансии для менеджеров по продажам, продавцов, консультантов и кассиров, разнорабочих, курьеров и водителей-экспедиторов. Такие данные на начало лета приводит сервис HeadHunter. Больше всего вакансий, свыше 43 200, работодатели разместили для менеджеров по продажам и работе с клиентами.
2: Транспорт.
1: В России в мае зарегистрированы новые машины. Как сообщили в «Автостате», всего в конце весны на рынок вышли 4 новые легковые модели и один автобус. Это электрокар «Кама Атом», кроссовер Т4L отечественного бренда «Теннет», китайский гибридный кроссовер премиум-класса «Зикар 8X» и корейский хэтчбэк «Киа К4», а также модель китайского автобуса «Хайгер» на 35 пассажиров.
0: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути». Новости на Дорожном радио.
3: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Европе все больше говорят о переговорах с Россией. Как утверждает Рейтер, перспективы для возобновления переговоров по украинскому конфликту видят в правительстве Германии. Пока не ясно, кто именно возглавит переговорный процесс от Европы. Агентство полагает, что важную роль в этом отношении продолжит играть тройка из Британии, Германии и Франции.
2: Мир.
1: Литва обсуждает возможности размещения на территории страны американского ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, приводя заявление литовского министра обороны Робертаса Каунаса. Министр отметил, что сейчас не может сообщить никаких подробностей, поскольку они засекречены.
2: Россия.
1: Участникам Петербургского экономического форума показали новый российский региональный самолет Ил-114-300. Воздушное судно накануне прилетело из Москвы в Петербург и находится в аэропорту Пулково. В этом году будет произведено 3 таких лайнера. Их передадут во 2-й Архангельский авиаотряд в конце этого – начале следующего года. Кроме того, обсуждаются следующие контракты, в том числе в рамках экономического форума. Сейчас в лидеры по числу предложений от работодателей входят вакансии для менеджеров по продажам, продавцов, консультантов и кассиров, разнорабочих, курьеров и водителей-экспедиторов. Такие данные на начало лета приводит сервис HeadHunter. Больше всего вакансий, свыше 43 200, работодатели разместили для менеджеров по продажам и работе с клиентами.
2: Транспорт.
1: В России в мае зарегистрированы новые машины. Как сообщили в «Автостате», всего в конце весны на рынок вышли 4 новые легковые модели и один автобус. Это электрокар «Кама Атом», кроссовер Т4L отечественного бренда «Теннет», китайский гибридный кроссовер премиум-класса «Зикар 8X» и корейский хэтчбэк «Киа К4», а также модель китайского автобуса «Хайгер» на 35 пассажиров. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Технофьюз». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
4: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков,
11: но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А утром «Перекресток». ОГРН 102 770 03 44 93. Москва, улица

0: Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вашингтон готовит новые санкции против Москвы. Свое согласие на разработку этих мер дал президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти, санкционная политика остается в силе. Сейчас ведется согласование формулировок новых санкций.
0: Россия.
1: Автомобили, не прошедшие техосмотр, будут исключаться из дорожного потока. Подготовить соответствующий механизм должны МВД, Росстандарт и Минпромторг при участии Института НАМИ. К 2029 году правительство ожидает доклад о создании системы, которая позволит убирать с дорог машины, чьи документы об оценке соответствия аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. В Минпромторге сообщили о контракте на 11 самолетов Ту-214. Эти контракты заключили коммерческие эксплуатанты. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Алиханов в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр также отметил, что серийный выпуск машин уже развернут. Идет планомерная работа по наращиванию производственных мощностей. Число многодетных семей в России выросло за последние 10 лет более чем в два раза. С 1 миллиона 100 тысяч в 2013 году до 2 миллионов 900 тысяч в 2025. Детей в таких семьях стало вдвое больше. Их число выросло до 9 миллионов 500 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова.
0: Транспорт.
1: Новые модели «Волга» получат по 5 вариантов цвета кузова. Флагманский кроссовер К50 будет доступен в сером и зеленом цветах. Среднеразмерный кроссовер К40 предложат в светло-зеленом и синем исполнении. Седан С50 в сером и зеленом. Также все три модели будут представлены в белом, серебристом и черном цветах. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Столько дым понесло тишину.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Сердце мается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: главном. Вашингтон готовит новые санкции против Москвы. Свое согласие на разработку этих мер дал президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти, санкционная политика остается в силе. Сейчас ведется согласование формулировок новых санкций.
1: Россия.
0: Автомобили, не прошедшие техосмотр, будут исключаться из дорожного потока. Подготовить соответствующий механизм должны МВД, Росстандарт и Минпромторг при участии Института НАМИ. К 2029 году правительство ожидает доклад о создании системы, которая позволит убирать с дорог машины, чьи документы об оценке соответствия аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. В Минпромторге сообщили о контракте на 11 самолетов Ту-214. Эти контракты заключили коммерческие эксплуатанты. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Алиханов в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр также отметил, что серийный выпуск машин уже развернут. Идет планомерная работа по наращиванию производственных мощностей. Число многодетных семей в России выросло за последние 10 лет более чем в два раза. С 1 миллиона 100 тысяч в 2013 году до 2 миллионов 900 тысяч в 2025. Детей в таких семьях стало вдвое больше. Их число выросло до 9 миллионов 500 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова.
1: Транспорт.
0: Новые модели «Волга» получат по 5 вариантов цвета кузова. Флагманский кроссовер К50 будет доступен в сером и зеленом цветах. Среднеразмерный кроссовер К40 предложат в светло-зеленом и синем исполнении. Седан С50 в сером и зеленом. Также все три модели будут представлены в белом, серебристом и черном цветах. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Американский лидер Дональд Трамп уверен в возможности заключения мирного соглашения с Ираном уже в ближайшие выходные. Это утверждает издание Guardian. Выступая в овальном кабинете Белого дома, Трамп подчеркнул, что Тегеран находится на пороге договоренности с Вашингтоном. И это несмотря на то, что регион отличается повышенной нестабильностью, отметил президент США.
0: Россия.
1: Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал варианты вложения 1 миллиона рублей. В текущих реалиях его стоит положить на банковские депозиты, если горизонт планирования составляет 1 год. В качестве второго источника фиксированной доходности Костин назвал корпоративные облигации надежных компаний. Слова руководителя ВТБ приводят РБК «Инвестиции». В Думе предложили ввести для россиян 13-ю пенсию. Для пожилых граждан, не получающих помощи от родственников, такая мера станет критически важной финансовой подушкой безопасности. Об этом заявил член Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
0: Туризм.
1: Российские туристы в этом году отдают предпочтение бюджетным отелям, стремятся экономить на экскурсиях и трансферах, а также ждут горящих туров. О такой тенденции сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В этом году глубина бронирования во внутреннем и въездном туризме сократилась до месяца полутора. В прошлом году было 3-6 месяцев, отметила Ламидзе.
0: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» привез на Петербургский экономический форум предсерийную «Лада Нива Легенда» со всеми возможными доработками. Улучшенная машина будет оснащаться 8-клапанным двигателем и измененной коробкой передач, которая позволила снизить шумы и вибрации. На автомобиле новые колесные диски и накладка на капоте, как у «Нивы Спорт». В салоне доработкам подверглись несколько аксессуаров. Об этом пишет «АвтоМейл». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как получить компенсацию за разбитую подвеску. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Наезд на яму». Получаем компенсацию за разбитое авто. С вами Владимир Лебедев. Поехали. А вы в курсе, что нужно делать, если попали в яму и повредили машину? Действие следующее. Остановиться, само собой аварийку и знак остановки, вызвать ГАИ для...

0: составления протокола. Дальше фотосессия. Надо зафиксировать повреждения автомобиля и дорожного покрытия. Тормозной путь. Лучше делать кадры с привязкой к местности. Не забудьте про наличие или отсутствие предупреждающих знаков, правильность их установки и читаемость. Важно помнить, что основанием для компенсации ущерба станет яма, чьи предельные размеры превышают по длине 15 см, ширине 60 и глубине 5 см. Даже ГОСТ соответствующий есть. Идем дальше. Инспекторы обязаны составить схему ДТП, протокол, а также акт выявленных недостатков дорожного полотна. Проверьте документы. Внимательно прочитайте все, что вам дают на подпись. Следите, чтобы в протоколе были четко указаны размеры ямы, отсутствие дорожных знаков, предупреждающих об опасности, и плохие погодные условия. Ну, если применимо. Получите копии. Вам должны выдать справку о ДТП, копию протокола и постановление. Теперь займемся оценкой ущерба и возмещением. Если есть каска, все просто. Звоним в свою страховую компанию. В ином случае ущерб обязана возместить организация, ответственная за содержание этого участка дороги. Обычно это местная автодора или управление благоустройства. Обязательно сделайте независимую экспертизу автомобиля для точной оценки стоимости восстановительного ремонта. При этом надо уведомить дорожников телеграммой о дате и месте осмотра. Затем направляем досудебную претензию ответственной организации с копией отчета об оценке и приложенными документами из госавтоинспекции. Если в течение 30 дней вам откажут или проигнорируют требования, смело обращайтесь в суд. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.
3: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вашингтон готовит новые санкции против Москвы. Свое согласие на разработку этих мер дал президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, несмотря на выдачу лицензии на продажу российской нефти, санкционная политика остается в силе. Сейчас ведется согласование формулировок новых санкций.
2: Россия.
1: В Думе предложили ввести для россиян 13-ю пенсию. Для пожилых граждан, не получающих помощи от родственников, такая мера станет критически важной финансовой подушкой безопасности. Об этом заявил член Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По словам парламентария, подобная инициатива пойдет на пользу экономике, поскольку полученные средства пенсионеры направят на покупку товаров первой необходимости.

0: Туризм.
1: Российские туристы в этом году отдают предпочтение бюджетным отелям, стремятся экономить на экскурсиях и трансферах, а также ждут горящих туров. О такой тенденции сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В этом году глубина бронирования во внутреннем и въездном туризме сократилась до месяца полутора. В прошлом году было 3-6 месяцев, отметила Ламидзе. Купаться на черноморских и балтийских курортах России пока еще рано. Там слишком холодная вода. В Анапе море прогрелось до плюс 18 градусов, в районе Ялты-Алушты всего плюс 12, на Балтике плюс 16. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина.
0: Транспорт.
1: Новые модели «Волга» получат по 5 вариантов цвета кузова. Флагманский кроссовер К50 будет доступен в сером и зеленом цветах. Среднеразмерный кроссовер К40 предложат в светло-зеленом и синем исполнении. Седан С50 в сером и зеленом. Также все три модели будут представлены в белом, серебристом и черном цветах. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Берег включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков.
7: Но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А утром потом «Перекресток». ОГРН 128-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Анна Мудрова. В эфире новости.
0: О главном.
1: В России девятиклассники приступили к сдаче ОГЭ. Независимо от дальнейших планов, выпускникам необходимо сдать 4 предмета. 2 обязательных и 2 по выбору. В Москве тем временем продолжается реализация программы, направленной на расширение доступности среднего профобразования. Отдельный акцент организаторы сделали на создании комфортных условий и строгом соблюдении порядка проведения государственной итоговой аттестации. Ее основной период продлится до 6 июля. Мошенники крадут у россиян персональные данные под видом продления договора связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России. В ведомстве отметили, что список предлогов, которыми прикрываются аферисты, может включать замену медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, доставку посылки, установку домофона и другие. Помимо прочего, мошенники представляются сотрудниками доставки или маркетплейса, предлагают привезти заказанный товар для уточнения даты и места и просят назвать цифры и сообщения.
0: Столичный регион.

0: В Пресненском районе Москвы проведут комплексный ремонт 5 улиц – Сергея Макеева, Пресненского вала, Малой Грузинской, а также Малого Притеченского и Ножового переулков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что главная цель этих работ – создать максимально комфортную среду как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также обеспечить удобные подъезды к ключевым объектам районной инфраструктуры.
1: Транспорт.
0: За езду на ошипованной машине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение, рассказал РТ автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы, они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля заметно увеличивается тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на зимней резине все же можно, но водителю необходимо держать большую дистанцию и ехать плавно и избегать резких маневров. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Анна Мудрова. В эфире новости.
0: О главном.
1: В России девятиклассники приступили к сдаче ОГЭ. Независимо от дальнейших планов, выпускникам необходимо сдать 4 предмета. 2 обязательных и 2 по выбору. В Москве тем временем продолжается реализация программы, направленной на расширение доступности среднего профобразования. Отдельный акцент организаторы сделали на создании комфортных условий и строгом соблюдении порядка проведения государственной итоговой аттестации. Ее основной период продлится до 6 июля. Мошенники крадут у россиян персональные данные под видом продления договора связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России. В ведомстве отметили, что список предлогов, которыми прикрываются аферисты, может включать замену медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, доставку посылки, установку домофона и другие. Помимо прочего, мошенники представляются сотрудниками доставки или маркетплейса, предлагают привезти заказанный товар для уточнения даты и места и просят назвать цифры и сообщения.
0: Столичный регион.
1: В Пресненском районе Москвы проведут комплексный ремонт 5 улиц – Сергея Макеева, Пресненского вала, Малой Грузинской, а также Малого Притеченского и Ножового переулков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что главная цель этих работ – создать максимально комфортную среду как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также обеспечить удобные подъезды к ключевым объектам районной инфраструктуры.
0: Транспорт.
1: За езду на ошипованной машине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение, рассказал РТ автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы, они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля заметно увеличивается тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на зимней резине все же можно, но водителю необходимо держать большую дистанцию и ехать плавно и избегать резких маневров. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Анна Мудрова. В эфире новости.
0: О главном.
1: В весенний период спрос на новые легковые автомобили в стране увеличился почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков авторынка. Средняя стоимость нового автомобиля составила 3,5 миллиона рублей. Самой популярной моделью на рынке остается «Лада Грант». Также в число лидеров вошли «Хавал Джулион» и «Лада Веста». Отдельные эксперты отмечают высокий интерес к кроссоверам и внедорожникам. Этот сегмент остается одним из главных драйверов рынка. Кроме того, примерно на треть вырос спрос на машины китайских брендов. Аналитики связывают тренд с ростом лояльности россиян к маркам из КНР и расширением модельного ряда.
0: Россия.
1: Почти треть российских предпринимателей совмещает бизнес с работой в найме. Об этом аналитики рассказали газете «РУ». Значительная доля респондентов, 31%, выбирает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и стабильный карьерный трек, в то время как собственный бизнес дает личную свободу и избавляет от жестких регламентов. При этом 43% опрошенных развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли дело ради независимости. Желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, их 20%, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализоваться. При планировании отдыха российские туристы в этом году стали чаще отдавать предпочтение бюджетным отелям, экономить на экскурсиях и трансферах, а также ждать горящих туров, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, если раньше путешественники чаще планировали отпуск по принципу «гулять так гулять», то сейчас они выбирают крайности. Либо недорогие гостиницы без питания, либо, наоборот, систему «все включено», чтобы полностью защитить себя от лишних трат на месте.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какая тропа приведет к кекуру штаны на Дальнем Востоке, чему посвящен новый маршрут на Тамбовщине и чем удивляет новый пешеходный мост между Бельгией и Нидерландами. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какая тропа приведет к кекуру штаны на Дальнем Востоке, чему посвящен новый маршрут на Тамбовщине и чем удивляет новый пешеходный мост между Бельгией и Нидерландами.
1: Поехали!
2: Расположенный близ Владивостока остров Попова является самой северной частью дальневосточного морского заповедника. Ежегодно остров посещают десятки тысяч туристов, и для них решили организовать экотропу. В пресс-службе Национального парка «Земля Леопольда» рассказали, что здесь обустроят настилы, соорудят лестницы и установят таблички со сведениями об островной флоре. Тропа приведет туристов к ботаническому саду на мысе Ликандера, где встречаются редкие и исчезающие виды растений, а также к знаменитому кекуру штаны – скалистой каменной арке природного происхождения. Это будет первая экотропа северного участка заповедника, расположенного в пределах Владивостокского городского округа.
1: Едем дальше.
2: Тамбовская область объединила свои достопримечательности в новом туристическом маршруте. Как сообщает Интерфакс, трехдневный маршрут «Русские усадьбы на рубеже веков» знакомит отдыхающих с Тамбовом, Мичуринском и деревней Ивановкой. Лейтмотив тура – рубеж 19 и 20 веков. Главным образом – архитектура того времени. Туристы посещают дворянские поместья, храмы и садово-парковые ансамбли.
1: Это надо видеть.
2: Новый пешеходный мост между Бельгией и Нидерландами уже поспешили включить в несколько туристических маршрутов. Открытая недавно переправа перекинута через Альберт-канал, она возвышается над ним на высоте 55 метров. Как сообщает Fun & Sun, поскольку тяжелой технике попасть сюда сложно, мост возводили с помощью беспилотников. Эта инженерная мысль помогла сохранить первозданность красот плато Кастер и природного заповедника Монтань-Сен-Пьер. Получилось сооружение длиной 200 метров, ведущее прямехонько к городу Маастрихт на юго-востоке Нидерландов. Прогулка здесь не бесплатная, надо заплатить 3 евро онлайн или 5 на месте. Эти средства потом направляются на обслуживание конструкции. С переправы, которая стала самым высоким пешеходным мостом в странах Бенилюкса, открывается впечатляющий вид на долины рек Гейр и Маас, а также природный парк.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио. We'll be right back.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Сильная магнитная буря ожидается на Земле в ближайшее время после серии мощных вспышек на Солнце. К нашей планете движутся как минимум два облака солнечной плазмы, которые приведут к началу бури уровня G3. Продлится она порядка 18 часов, начавшись около 22 часов по московскому времени. Институт космических исследований Академии наук спрогнозировал, что геомагнитные возмущения могут наблюдаться до полудня 5 июня по Москве. В это время по стране возможны в том числе сбои в работе радиосвязи и навигационных систем, высока вероятность полярных сияний. Однако из-за наступившего лета в северном полушарии увидеть их, скорее всего, не удастся.
0: Россия.
1: В Новосибирске завершился самый известный долгострой. Спустя почти 60 лет после начала работ на площади Маркса достроили гостиницу «Турист». Мэр Максим Кудрявцев вручил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Официально открыть отель планируют осенью. В 25-этажном комплексе разместятся не только гостиничные номера и рестораны, но и спа-комплекс, коворкинги и выставочные залы. А на станцию метро «Площадь Маркса» будет вести специальный переход. Отмечу, что гостиницу «Турист» в Новосибирске начали строить еще в 1968-м. Пару десятилетий спустя стройку заморозили, а работы возобновились лишь в 2019-м. Национальный мессенджер Макс перестал присылать уведомления о новых сообщениях и звонках пользователям айфонов. Сами сообщения по заявлению разработчиков доставляются, но чтобы их увидеть, нужно вручную открывать приложение. Сложности начались после того, как мессенджер Макс был удален из App Store. Без объяснения причин, как выяснил глава Минцифры Максуд Шадаев. Агентство ТАСС передает сообщение пресс-службы ВК о том, что она, цитирую, направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. Конец цитаты. В Нижнем Новгороде запустили туристический ретро-поезд «Красная птица». Это восстановленная советская электричка, выпущенная более 40 лет назад. Каждый из четырех вагонов оформлен как музей на колесах. Первый посвящен мультфильму «Ну, погоди». Второй вагон воссоздает атмосферу советского быта полувековой давности. Третий вагон ретро-поезда стилизован под квартиру Владимира Высоцкого, а четвертый был вдохновлен фильмом «Любовь и голуби». В каждом вагоне разместились подлинные предметы советской эпохи. От радиол и печатных машинок до холодильника ЗИЛ.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новом питомце Ирины Круг. Каким радостным событием поделилась Татьяна Буланова, а также узнаем, что пожелал своим слушателям Николай Басков. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачно

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: Татьяна Буланова поделилась в социальных сетях трогательной новостью. Певица поздравила своего супруга Валерия Руднева с годовщиной свадьбы. Уже 3 года они счастливы в браке. В честь этого события артистка опубликовала кадры с торжества, которое прошло в Санкт-Петербурге, и поблагодарила мужа за любовь и поддержку. «Не верится, что мы уже 3 года вместе, как муж и жена. Это просто невероятно. Настоящее чудо, которая подарила нам судьба. Спасибо тебе, мой дорогой муж, за все. Я так счастлива, что ты у меня есть. С нашим днем», написала Буланова. Николай Басков поддерживает теплое общение со своими подписчиками в социальных сетях. Артист часто с юмором комментирует публикации, участвует в популярных трендах и благодаря своей открытости уже успел стать настоящей звездой интернета. Свои лучи добра, хорошего настроения и поддержки он ежедневно отправляет своим поклонникам.
2: «Надеюсь, что это видео сделает ваш день и привнесет в него новых радостных, позитивных моментов. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, радости, исполнения всего задуманного и сказать, что в любом случае жизнь прекрасна. Пускай каждый день, какой бы он ни был, он все равно есть у нас. Поэтому с любовью, с уважением, и пускай все будет так, как вы хотите. Ваш Николай Басков».
1: Ирина Круг поделилась в социальных сетях милым видео, на котором показала нового члена семьи. У артистки появилась собака породы пти-барбансон по кличке Зендея. «Но вы же знаете, как сильно мы любим собак», написала Ирина. Действительно, любовь к четвероногим питомцам в семье певицы давно стала доброй традицией. У самой Ирины живет той пудель Микки, которого она нередко берет с собой на гастроли и различные мероприятия. В поездках хозяйка даже разучивает с питомцем новые команды. А у сына артистки Александра и его супруги живут 2 собаки – Стинг и Мелисса. Теперь большая семья пополнилась еще одной любимицей. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий? Кучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Состоялось торжественное открытие Петербургского международного экономического форума. Он проходит в 29-й раз. Площадку посетят около 20 тысяч участников из более чем 130 государств. Впервые с 2018 года на форум прибыла официальная делегация из США. А почетным гостем мероприятия в этом году стала Саудовская Аравия. Главная тема экономического форума в этом году сформулирована как «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему».
0: Россия.
1: 13 пассажирских поездов крымского направления задержались в пути. Опоздание составляет до 7,5 часов. Причиной стала остановка движения на участках Крымской железной дороги. Напомню, утром 4 июня украинские беспилотники атаковали пригородную электричку «Азовская Керчь». Один человек погиб, трое были ранены. Также в результате атаки дронов в Симферополе 3 человека погибли и еще 7 получили ранения. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку им, а также пострадавшим.
0: Новый закон.
1: Президент сможет привлекать вооруженные силы России для защиты россиян за рубежом. С 5 июня в силу вступает соответствующий закон. Речь идет о возможном применении армии в случаях, когда граждан России арестовывают или преследуют по решениям иностранных судов, принятым без участия России, либо по решению международных органов, которых Российская Федерация не признает. Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак. Теперь пациентам с таким диагнозом могут назначить анализы на ВИЧ, гепатиты Б и С. Врачи поясняют, это нужно, чтобы исключить инфекционные заболевания, симптомы которых могут быть похожи на проявление тревожного расстройства.
0: Дороги.
1: Обновленную модель «Лада Нива Legend» начнут выпускать 20 июля. Такую дату запуска производства внедорожника в Петербурге «Известиям» назвал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, дата выбрана не случайно. 20 июля автоконцерну исполняется 60 лет. Напомню, что обновленную «Ниву Legend» днем ранее официально представили на Петербургском экономическом форуме. Машина, среди прочего, получила обновленный мотор в 90 лошадиных сил, вентилируемые передние тормозные диски и фронтальную подушку безопасности водителя. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Состоялось торжественное открытие Петербургского международного экономического форума. Он проходит в 29-й раз. Площадку посетят около 20 тысяч участников из более чем 130 государств. Впервые с 2018 года на форум прибыла официальная делегация из США. А почетным гостем мероприятия в этом году стала Саудовская Аравия. Главная тема экономического форума в этом году сформулирована как «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему».
0: Россия.
1: 13 пассажирских поездов крымского направления задержались в пути. Опоздание составляет до 7,5 часов. Причиной стала остановка движения на участках Крымской железной дороги. Напомню, утром 4 июня украинские беспилотники атаковали приготовление.

0: Северную электричку «Азовская Керчь». Один человек погиб, трое были ранены. Также в результате атаки дронов в Симферополе 3 человека погибли и еще 7 получили ранения. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку им, а также пострадавшим.
1: Новый закон.
0: Президент сможет привлекать вооруженные силы России для защиты россиян за рубежом. С 5 июня в силу вступает соответствующий закон. Речь идет о возможном применении армии в случаях, когда граждан России арестовывают или преследуют по решениям иностранных судов, принятым без участия России, либо по решению международных органов, которых Российская Федерация не признает. Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак. Теперь пациентам с таким диагнозом могут назначить анализы на ВИЧ, гепатиты Б и С. Врачи поясняют, это нужно, чтобы исключить инфекционные заболевания, симптомы которых могут быть похожи на проявление тревожного расстройства.
1: Дороги.
0: Обновленную модель «Лада Нива Legend» начнут выпускать 20 июля. Такую дату запуска производства внедорожника в Петербурге «Известиям» назвал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, дата выбрана не случайно. 20 июля автоконцерну исполняется 60 лет. Напомню, что обновленную «Ниву Legend» днем ранее официально представили на Петербургском экономическом форуме. Машина, среди прочего, получила обновленный мотор в 90 лошадиных сил, вентилируемые передние тормозные диски и фронтальную подушку безопасности водителя. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Средства Молчунов в социальном фонде предлагают перевести в программу долгосрочных сбережений. Как выяснил на Петербургском экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов, речь идет о пенсионных накоплениях россиян, которые никогда не переводили деньги в негосударственные фонды. По словам главы Минфина, статус долгосрочных сбережений позволит россиянам свободнее управлять, наследовать или обналичивать пенсионные накопления, чтобы воспользоваться ими в трудных жизненных ситуациях. Сейчас в России идет разработка законопроекта о создании для этих целей объединенного пенсионного фонда.
0: Россия.
1: Власти Крыма запретили фото и видеосъемку бензовозов, а также публикацию информации об их перемещениях. Такие действия теперь будут квалифицировать как содействие диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность. Об этом говорится в официальном обращении правительства республики. Ограничения действуют и для личных сообщений. Отправлять снимки бензовозов и сопутствующую информацию родным или друзьям также нельзя, отмечает издание «Коммерсант». Посылки из США вновь можно получать почтой России впервые с конца 2022 года. Первая партия отправлений уже прибыла в нашу страну. Доставка идет транзитными рейсами через третьи государства. Прямого маршрута между операторами пока нет, сообщила российская госкомпания. По данным Почты России, до приостановки импорта из США в месяц ввозили более 50 тонн корреспонденции и товаров. Чаще всего из Штатов россияне заказывали одежду, электронику, обувь и различные добавки.
0: Транспорт.
1: Инспекторам ГАИ стало проще оформлять нетрезвых водителей. С 5 июня в силу вступает закон, который сокращает количество документов, заполняемых инспекторами ГИБДД при выявлении пьяного за рулем. Новый порядок позволяет не составлять отдельный протокол, а делать отметку об отстранении от управления прямо в акте освидетельствования. Запись о задержании автомобиля теперь станут вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. Отмечу, что сама процедура проверки водителей на опьянение, равно как меры воздействия, не изменилась. По данным МВД, в прошлом году за нетрезвую езду было задержано почти 460 тысяч водителей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: главном.
1: Средства Молчунов в социальном фонде предлагают перевести в программу долгосрочных сбережений. Как выяснил на Петербургском экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов, речь идет о пенсионных накоплениях россиян, которые никогда не переводили деньги в негосударственные фонды. По словам главы Минфина, статус долгосрочных сбережений позволит россиянам свободнее управлять, наследовать или обналичивать пенсионные накопления, чтобы воспользоваться ими в трудных жизненных ситуациях. Сейчас в России идет разработка законопроекта о создании для этих целей объединенного пенсионного фонда.
0: Россия.
1: Власти Крыма запретили фото- и видеосъемку бензовозов, а также публикацию информации об их перемещениях. Такие действия теперь будут квалифицировать как содействие диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность. Об этом говорится в официальном обращении правительства республики. Ограничения действуют и для личных сообщений. Отправлять снимки бензовозов и сопутствующую информацию родным или друзьям также нельзя, отмечает издание «Коммерсант». Посылки из США вновь можно получать почтой России впервые с конца 2022 года. Первая партия отправлений уже прибыла в нашу страну. Доставка идет транзитными рейсами через третьи государства. Прямого маршрута между операторами пока нет, сообщила российская госкомпания. По данным Почты России, до приостановки импорта из США в месяц ввозили более 50 тонн корреспонденции и товаров. Чаще всего из Штатов россияне заказывали одежду, электронику, обувь и различные добавки.
0: Транспорт.
1: Инспекторам ГАИ стало проще оформлять нетрезвых водителей. С 5 июня в силу вступает закон, который сокращает количество документов, заполняемых инспекторами ГИБДД при выявлении пьяного за рулем. Новый порядок позволяет не составлять отдельный протокол, а делать отметку об отстранении от управления прямо в факте освидетельствования. Запись о задержании автомобиля теперь станут вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. Отмечу, что сама процедура проверки водителей на опьянение, равно как меры воздействия, не изменились. По данным МВД, в прошлом году за нетрезвую езду было задержано почти 460 тысяч водителей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить

0: карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Регионы начнут активнее участвовать в строительстве и ремонте федеральных трасс. С 5 июня вступает в силу закон, который позволяет региональным бюджетам софинансировать строительство и ремонт федеральных трасс, а не только дорог местного и регионального значения. Это право распространяется и на магистрали, переданные в управление госкомпании «Автодор». Ожидается, что механизм будет использован, в частности, для ускорения строительства южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом в московском регионе.
0: Россия.
1: Национальный мессенджер Max перестал присылать уведомления о новых сообщениях и звонках пользователям айфонов. Сами сообщения по заявлению разработчиков доставляются, но чтобы их увидеть, нужно вручную открывать приложение. Сложности начались после того, как мессенджер Max был удален из App Store. Без объяснения причин, как выяснил глава Минцифры Максуд Шадаев. Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак. Теперь пациентам с таким диагнозом могут назначить анализы на ВИЧ, гепатиты Б и С. Врачи поясняют, это нужно, чтобы исключить инфекционные заболевания, симптомы которых могут быть похожи на проявление тревожного расстройства. Кроме того, стандарт работы с паническими атаками впервые включили светотерапию, то есть воздействие ярким светом для нормализации биологических ритмов. В Новосибирске завершился самый известный долгострой. Спустя почти 60 лет после начала работ на площади Маркса достроили гостиницу «Турист». Мэр Максим Кудрявцев вручил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Официально открыть отель планируют осенью. Отмечу, что гостиницу «Турист» в Новосибирске начали строить еще в 1968-м. Пару десятилетий спустя стройку заморозили, а работы возобновились лишь в 2019-м. В Нижнем Новгороде запустили туристический ретро-поезд «Красная птица». Это восстановленная советская электричка, выпущенная более 40 лет назад. Каждый из четырех ее вагонов оформлен как музей на колесах. Первый посвящен мультфильму «Ну, погоди». Второй вагон воссоздает атмосферу советского быта полувековой давности. Третий вагон ретро-поезда стилизован под квартиру Владимира Высоцкого, а четвертый был вдохновлен фильмом «Любовь и голуби». В каждом вагоне разместились подлинные предметы советской эпохи. От радиол и печатных машинок до холодильника ЗИЛ.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Регионы начнут активнее участвовать в строительстве и ремонте федеральных трасс. С 5 июня вступает в силу закон, который позволяет региональным бюджетам софинансировать строительство и ремонт федеральных трасс, а не только дорог местного и регионального значения. Это право распространяется и на магистрали, переданные в управление госкомпании «Автодор». Ожидается, что механизм будет использован, в частности, для ускорения строительства южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом в московском регионе.
0: Россия.
1: Национальный мессенджер «Макс» перестал присылать уведомления о новых сообщениях и звонках пользователям айфонов. Сами сообщения по заявлению разработчиков доставляются, но чтобы их увидеть, нужно вручную открывать приложение. Сложности начались после того, как мессенджер «Макс» был удален из App Store. Без объяснения причин, как выяснил глава Минцифры Максуд Шадаев. Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак. Теперь пациентам с

0: медицинским диагнозом могут назначить анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Врачи поясняют, это нужно, чтобы исключить инфекционные заболевания, симптомы которых могут быть похожи на проявление тревожного расстройства. Кроме того, стандарт работы с паническими атаками впервые включили светотерапию, то есть воздействие ярким светом для нормализации биологических ритмов. В Новосибирске завершился самый известный долгострой. Спустя почти 60 лет после начала работ на площади Маркса достроили гостиницу «Турист». Мэр Максим Кудрявцев вручил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Официально открыть отель планируют осенью. Отмечу, что гостиницу «Турист» в Новосибирске начали строить еще в 1968-м. Пару десятилетий спустя стройку заморозили, а работы возобновились лишь в 2019-м. В Нижнем Новгороде запустили туристический ретро-поезд «Красная птица». Это восстановленная советская электричка, выпущенная более 40 лет назад. Каждый из четырех вагонов оформлен как музей на колесах. Первый посвящен мультфильму «Ну, погоди». Второй вагон воссоздает атмосферу советского быта полувековой давности. Третий вагон ретро-поезда стилизован под квартиру Владимира Высоцкого, а четвертый был вдохновлен фильмом «Любовь и голуби». В каждом вагоне разместились подлинные предметы советской эпохи. От радиол и печатных машинок до холодильника ЗИЛ.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопиус. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
11: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Берег включает «Хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсиков,
16: но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 128-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Ряд новых законов вступает в силу с 5 июня. Федеральный охотничий надзор теперь сможет самостоятельно штрафовать.

0: Штрафовать браконьеров за уничтожение мест обитания зверей и птиц ранее для этого требовалось участие полиции. Компании и некоммерческие организации, получающие субсидии от государства, теперь будут указывать в договорах с подрядчиками, что деньги выделены из бюджета и как в них учтен НДС. Кроме того, вырастают пошлины за размещение рекламных конструкций до 10 тысяч рублей вместо 5 тысяч. Определился состав сборной России на Международной космической олимпиаде. В августе 11 российских школьников отправятся в Пекин, где будут соревноваться в разработке комплексных проектов по заданным космическим темам. К состязаниям команду готовят Центральный университет, Роскосмос и группа Т-технологий. Олимпиада пройдет с 13 по 17 августа. В ней примут участие юные инженеры из 15 стран, включая США, Индию, Саудовскую Аравию и Великобританию. Посылки из США вновь можно получать почтой России впервые с конца 2022 года. Первая партия отправлений уже прибыла в нашу страну. Доставка идет транзитными рейсами через третьи государства. Прямого маршрута между операторами пока нет, сообщила российская госкомпания. По данным Почты России, до приостановки импорта из США в месяц ввозили более 50 тонн корреспонденции и товаров. Сильная магнитная буря ожидается на Земле в ближайшее время после серии мощных вспышек на Солнце. К нашей планете движутся как минимум два облака солнечной плазмы, которые приведут к началу бури уровня G3. Институт космических исследований Академии наук спрогнозировал, что геомагнитные возмущения могут наблюдаться до полудня 5 июня по Москве. В это время по стране возможны в том числе сбои в работе радиосвязи и навигационных систем, высока вероятность полярных сияний. Обновленную модель Lada Niva Legend начнут выпускать 20 июля. Такую дату запуска производства внедорожника в Петербурге «Известиям» назвал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, дата выбрана не случайно. 20 июля автоконцерну исполняется 60 лет. Напомню, что обновленную Niva Legend днем ранее официально представили на Петербургском экономическом форуме. Машина, среди прочего, получила обновленный мотор в 90 лошадиных сил, вентилируемые передние тормозные диски и фронтальную подушку безопасности водителя.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Ряд новых законов вступает в силу с 5 июня. Федеральный охотничий надзор теперь сможет самостоятельно штрафовать браконьеров за уничтожение мест обитания зверей и птиц. Ранее для этого требовалось участие полиции. Компании и некоммерческие организации, получающие субсидии от государства, теперь будут указывать в договорах с подрядчиками, что деньги выделены из бюджета и как в них учтен НДС. Кроме того, вырастают пошлины за размещение рекламных конструкций до 10 тысяч рублей вместо 5 тысяч. Определился состав сборной России на Международной космической олимпиаде. В августе 11 российских школьников отправятся в Пекин, где будут соревноваться в разработке комплексных проектов по заданным космическим темам. К состязаниям команду готовят Центральный университет, Роскосмос и группа Т-технологий. Олимпиада пройдет с 13 по 17 августа. В ней примут участие юные инженеры из 15 стран, включая США, Индию, Саудовскую Аравию и Великобританию. Посылки из США вновь можно получать почтой России впервые с конца 2022 года. Первая партия отправлений уже прибыла в нашу страну. Доставка идет транзитными рейсами через третьи государства. Прямого маршрута между операторами пока нет, сообщила российская госкомпания. По данным Почты России, до приостановки импорта из США в месяц ввозили более 50 тонн корреспонденции и товаров. Сильная магнитная буря ожидается на Земле в ближайшее время после серии мощных вспышек на Солнце. К нашей планете движутся как минимум два облака солнечной плазмы, которые приведут к началу бури уровня G3. Институт космических исследований Академии наук спрогнозировал, что геомагнитные возмущения могут наблюдаться до полудня 5 июня по Москве. В это время по стране возможны в том числе сбои в работе радиосвязи и навигационных систем, высока вероятность полярных сияний. Обновленную модель Lada Niva Legend начнут выпускать 20 июля. Такую дату запуска производства внедорожника в Петербурге «Известиям» назвал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, дата выбрана не случайно. 20 июля автоконцерну исполняется 60 лет. Напомню, что обновленную Niva Legend днем ранее официально представили на Петербургском экономическом форуме. Машина, среди прочего, получила обновленный мотор в 90 лошадиных сил, вентилируемые передние тормозные диски и фронтальную подушку безопасности водителя.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели, остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
9: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Имя у ней удивительное, довольно-таки, однако, редкое. Зовут ее Анна. Анна, для вас белая дорожка и звездопад. Будьте любезны. Для нее душевную песню с уважением капитан Блейк. Спасибо Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Рамиль Романович. Я хочу своей любимой жене стих прочитать. Я люблю твои глаза, твои руки и уста. В моей жизни ты одна, моя верная жена. В моем сердце только ты, для тебя одной цветы. Улыбайся там, мой свет, мне тебе роднее нет. И я люблю тебя, родная Олечка моя. Спасибо, что ты есть у меня на этом свете. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить всех Елен с Днем Ангела, который был 3 июня. И хорошую песню для них поставить. Здоровья и благополучия всем нашим Еленам. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожная Радио. Хочу передать привет своей коллеге Елене Виктор и заказать для нее эту прекрасную песню. Спасибо, Дорожная Радио.
0: Песня заказана через сайт дорожная.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим пожелать своим молодым счастья, здоровья. И для них пускай исполнит песня. Мы желаем счастья вам. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моего сына день рождения. Хочу поздравить его через любимую программу. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела бы передать привет моей доченьке. Мой колючий ежик и ласковая доченька, мой единственный подросток, юная леди, с 14-летием тебе. Ты прекрасна во всех, ты чудесный ребенок и уникальная личность. Желаю тебе осуществить все планы и жить жизнью мечты. Интересные тебе собеседников, верных друзей, ярких дней, незабываемых впечатлений и многообещающих перспектив. Люблю тебя, любимая моя, всем сердцем. Будь счастлива. С любовью, мама. Спасибо, Дорожное радио.
2: Звук поставим.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пользуясь случаем, хочу передать песню всем своим друзьям и соседям. Пожелать им счастья, здоровья, успехов, долголетия. Спасибо, Дорожное радио. Хорошо там, где вы есть.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мне хотелось бы передать привет моему папе, Антону Валерьевичу, который очень любит и постоянно слушает ваше радио. Я хочу сказать ему, что я его очень люблю. Поставьте, пожалуйста, для него песню «Yellow River». Большое спасибо, Дорожное радио!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогая моя крестница, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю здоровья, много сил, любви, удачи и всего-всего хорошего. А вам, Дорожное радио, большое спасибо. Успехов в работе. И храни вас всех, Господь. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Музыкальный привет любимому правнуку Кириллу. Удачи в сдаче экзаменов за 10 класс. Ставлю песню «Шамана, я красиво живу». Привет от бабушки Нины. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио Алексея Иванова. Поздравляю с днем рождения, родственники. Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни и всего, чего он пожелает. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк». «Альфа-Банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-Банк».
3: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: Дорожное радио представляет.
5: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотел передать привет своему дорогому другу Степану и поставить песню «Иванушки International» «Тучи». Большое спасибо.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу пожелать всем радиослушателям Дорожного радио хорошее настроение, позитива, отличной погоды. Поставьте, пожалуйста, песню. Спасибо, благодарю.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Наезд на яму». Получаем компенсацию за разбитое авто. С вами Владимир Лебедев. Поехали. А вы в курсе, что нужно делать, если попали в яму и повредили машину? Действие следующее. Остановиться, само собой аварийку и знак остановки. Вызвать ГАИ для составления протокола. Дальше фотосессия. Надо зафиксировать повреждения автомобиля и дорожного покрытия. Тормозной путь. Лучше делать кадры с привязкой к местности. Не забудьте про наличие или отсутствие предупреждающих знаков, правильность их установки и читаемость. Важно помнить, что основанием для компенсации ущерба станет яма, чьи предельные размеры превышают по длине 15 см, ширине 60 и глубине 5 см. Даже ГОСТ соответствующий есть. Идем дальше. Инспекторы обязаны составить схему ДТП, протокол, а также акт выявленных недостатков дорожного полотна. Проверьте документы. Внимательно прочитайте все, что вам дают на подпись. Следите, чтобы в протоколе были четко указаны размеры ямы, отсутствие дорожных знаков, предупреждающих об опасности, и плохие погодные условия. Ну, если применимо. Получите копии. Вам должны выдать справку о ДТП, копию протокола и постановление. Теперь займемся оценкой ущерба и возмещением. Если есть каска, все просто. Звоним в свою страховую компанию. В ином случае ущерб обязана возместить организация, ответственная за содержание этого участка дороги. Обычно это местный автодор или управление благоустройства. Обязательно сделайте независимую экспертизу автомобиля для точной оценки стоимости восстановительного ремонта. При этом надо уведомить дорожников телеграммой о дате и месте осмотра. Затем направляем досудебную претензию ответственной организации с копией отчета об оценке и приложенными документами из госавтоинспекции. Если в течение 30 дней вам откажут или проигнорируют требования, смело обращайтесь в суд. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент сможет привлекать вооруженные силы России для защиты россиян за рубежом. С 5 июня в силу вступает соответствующий закон. Речь идет о возможном применении армии в случаях, когда граждан России арестовывают или преследуют по решениям иностранных судов, принятым без участия России, либо по решению международных органов, которых Российская Федерация не признает. В Крыму полностью прекратили свободную продажу топлива. С 4 июня топливо перестают продавать на несколько дней из-за логистических сложностей. По выданным ранее талонам можно получить не более 20 литров на человека. Аналогичное правило действует в Севастополе. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, экстренные службы, силовики и общественный транспорт Крыма топливом обеспечены в полном объеме. Одновременно ведомства оптимизировали число задействованного в работе автотранспорта. Евросоюз выделит Армении более 50 миллионов евро экстренной помощи. Также Еврокомиссия создает совместную рабочую группу с официальным Ереваном, а первую партию из 10 тысяч армянских цветов примет Латвия. Такое решение европейские власти приняли на фоне запрета России на ввоз из Армении сельскохозяйственной продукции. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Средства Молчунов в социальном фонде предлагают перевести в программу долгосрочных сбережений. Как выяснил на Петербургском экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов, речь идет о пенсионных накоплениях россиян, которые никогда не переводили деньги в негосударственные фонды. По словам главы Минфина, статус долгосрочных сбережений позволит россиянам свободнее управлять, наследовать или обналичивать пенсионные

0: пенсионные накопления, чтобы воспользоваться ими в трудных жизненных ситуациях. Сейчас в России идет разработка законопроекта о создании для этих целей объединенного пенсионного фонда. Транспорт. В Санкт-Петербурге объявили о производстве нового российского седана «Сенат 900». Собирать автомобиль будут на бывшем заводе «Тойота» в Шушарах, который простаивал почти 4 года. «Сенат 900» — это 5-метровый седан представительского класса с полным приводом, 3-литровым двигателем. Внешне он напоминает китайский «Ханчи H9». Однако у российской модели иная передняя часть в стиле автомобилей марки «Аурус».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру/6+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио. Только душевные песни.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Звезды Дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: С вами на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поеду».

Ты покинь меня, облако, сизым облако.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимая музыка.
2: Вспомни, как

0: интерес.
1: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Росавиация сняла ограничение с летного сертификата авиакомпании «Азур Эйр». Ограничения, напомню, ввели почти 3 месяца назад после серии технических неисправностей, задержек и отмен рейсов. Теперь воздушный перевозчик устранил замечания, и 6 из 9 его самолетов возвращаются к полетам. Еще у 3 лайнеров нашли отклонения в параметрах двигателей. Авиакомпания «Азур Эйр» заверила, что летняя программа полетов изначально формировалась на 6 воздушных судов, поэтому отмен рейсов из-за временного сокращения ее флота не планируется. Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак. Теперь пациентам с таким диагнозом могут назначить анализы на ВИЧ, гепатиты Б и С. Врачи поясняют, это нужно, чтобы исключить инфекционные заболевания, симптомы которых могут быть похожи на проявление тревожного расстройства. Кроме того, стандарт работы с паническими атаками впервые включили светотерапию, то есть воздействие ярким светом для нормализации биологических ритмов. В Новосибирске завершился самый известный долгострой. Спустя почти 60 лет после начала работ на площади Маркса достроили гостиницу «Турист». Мэр Максим Кудрявцев вручил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Официально открыть отель планируют осенью. В 25-этажном комплексе разместятся спа-комплекс, коворкинги и выставочные залы. Отмечу, что гостиницу «Турист» в Новосибирске начали строить еще в 1968-м. Пару десятилетий спустя стройку заморозили, а работы возобновились лишь в 2019-м. Национальный мессенджер Макс перестал присылать уведомления о новых сообщениях и звонках пользователям айфонов. Сами сообщения по заявлению разработчиков доставляются, но чтобы их увидеть, нужно вручную открывать приложение. Сложности начались после того, как мессенджер Макс был удален из App Store. Без объяснения причин, как пояснил глава Минцифры Максуд Шадаев. В Нижнем Новгороде запустили туристический ретро-поезд «Красная птица». Это восстановленная советская электричка, выпущенная более 40 лет назад. Каждый из 4 вагонов оформлен как музей на колесах. Первый посвящен мультфильму «Ну, погоди». Второй вагон воссоздает атмосферу советского быта полувековой давности. Третий вагон ретро-поезда стилизован под квартиру Владимира Высоцкого, а четвертый был вдохновлен фильмом «Любовь и голуби».
0: Новости на Дорожном радио.

0: паническими атаками, впервые включили светотерапию, то есть воздействие ярким светом для нормализации биологических ритмов. В Новосибирске завершился самый известный долгострой. Спустя почти 60 лет после начала работ на площади Маркса достроили гостиницу «Турист». Мэр Максим Кудрявцев вручил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Официально открыть отель планируют осенью. В 25-этажном комплексе разместятся спа-комплекс, коворкинги и выставочные залы. Отмечу, что гостиницу «Турист» в Новосибирске начали строить еще в 1968-м. Пару десятилетий спустя стройку заморозили, а работы возобновились лишь в 2019-м. Национальный мессенджер «Макс» перестал присылать уведомления о новых сообщениях и звонках пользователям айфонов. Сами сообщения по заявлению разработчиков доставляются, но чтобы их увидеть, нужно вручную открывать приложение. Сложности начались после того, как мессенджер «Макс» был удален из App Store. Без объяснения причин, как пояснил глава Минцифры Максуд Шадаев. Транспорт. В Нижнем Новгороде запустили туристический ретро-поезд «Красная птица». Это восстановленная советская электричка, выпущенная более 40 лет назад. Каждый из четырех вагонов оформлен как музей на колесах. Первый посвящен мультфильму «Ну, погоди». Второй вагон создает атмосферу советского быта полувековой давности. Третий вагон ретро-поезда стилизован под квартиру Владимира Высоцкого, а четвертый был вдохновлен фильмом «Любовь и голуби».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Наезд на яму». Получаем компенсацию за разбитое авто. С вами Владимир Лебедев. Поехали. А вы в курсе, что нужно делать, если попали в яму и повредили машину? Действие следующее. Остановиться, само собой аварийку и знак остановки. Вызвать ГАИ для составления протокола. Дальше фотосессия. Надо зафиксировать повреждения автомобиля и дорожного покрытия. Тормозной путь. Лучше делать кадры с привязкой к местности. Не забудьте про наличие или отсутствие предупреждающих знаков, правильность их установки и читаемость. Важно помнить, что основанием для компенсации ущерба станет яма, чьи предельные размеры превышают по длине 15 см, ширине 60 и глубине 5 см. Даже ГОСТ соответствующий есть. Идем дальше. Инспекторы обязаны составить схему ДТП, протокол, а также акт выявленных недостатков дорожного полотна. Проверьте документы. Внимательно прочитайте все, что вам дают на подпись. Следите, чтобы в протоколе были четко указаны размеры ямы, отсутствие дорожных знаков, предупреждающих об опасности, и плохие погодные условия. Ну, если применимо. Получите копии. Вам должны выдать справку о ДТП, копию протокола и постановление. Теперь займемся оценкой ущерба и возмещением. Если есть каска, все просто. Звоним в свою страховую компанию. В ином случае ущерб обязана возместить организация, ответственная за содержание этого участка дороги. Обычно это местная автодора или управление благоустройства. Обязательно сделайте независимую экспертизу автомобиля для точной оценки стоимости восстановительного ремонта. При этом надо уведомить дорожников телеграммой о дате и месте осмотра. Затем направляем досудебную претензию ответственной организации с копией отчета об оценке и приложенными документами из госавтоинспекции. Если в течение 30 дней вам откажут или проигнорируют требования, смело обращайтесь в суд. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Средства Молчунов в социальном фонде предлагают перевести в программу долгосрочных сбережений. Как выяснил на Петербургском экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов, речь идет о пенсионных накоплениях россиян, которые никогда не переводили деньги в негосударственные фонды. По словам главы Минфина, статус долгосрочных сбережений позволит россиянам свободнее управлять, наследовать или обналичивать пенсионные накопления, чтобы воспользоваться ими в трудных жизненных ситуациях. Сейчас в России идет разработка законопроекта о создании для этих целей объединенного пенсионного фонда.
0: Россия.
1: Власти Крыма запретили фото- и видеосъемку бензовозов, а также публикацию информации об их перемещениях. Такие действия теперь будут квалифицировать как содействие диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность. Об этом говорится в официальном обращении правительства республики. Ограничения действуют и для личных сообщений. Отправлять снимки бензовозов и сопутствующую информацию родным или друзьям также нельзя, отмечает издание «Коммерсант». Посылки из США вновь можно получать почтой России впервые с конца 2022 года. Первая партия отправлений уже прибыла в нашу страну. Доставка идет транзитными рейсами через третьи государства. Прямого маршрута между операторами пока нет, сообщила российская госкомпания. По данным Почты России, до приостановки импорта из США в месяц ввозили более 50 тонн корреспонденции и товаров. Чаще всего из Штатов россияне заказывали одежду, электронику, обувь и различные добавки.
0: Транспорт.
1: Инспекторам ГАИ стало проще оформлять нетрезвых водителей.